Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер.

превратится в одурек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Посмотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они тешатся.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы. И бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

здесь, под солнцем в абажуре, отцвел бумажник пустник.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама. Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
2: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Reklāma.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл стоит того.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен.

0: также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Прежнего». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Только любовь.
1: Интересный факт. Индекс Porsche. Porsche 911 изначально был выпущен под индексом 901. Поменять номер пришлось после возражения компании Peugeot, заявившей, что владеет правами на способ именования модели для массового рынка тремя цифрами с нулем посередине. При этом претензии Peugeot не распространялись на гоночные модели Porsche, таких как 907 или 908. Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Нана». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

0: Reklama.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, а ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы все.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?
2: Ты сам не знаешь?

0: старый знакомый.
1: По мотивам любимого кино.
2: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. «Бриллиантовая рука».
3: О, айбьё ханабадан, Томас Карро Рональ, бьём радули колоссален, джавит погорелло. Лунда ханабадан цигель, цигель, цигель, ай-лю-лю, лючий парон, ай-лю-лю, ай-лю-лю.
4: Ты что, с ума сошел?
5: Она мне как-то займёт, что случилось.
3: Ай-лю-лю
4: потом. Но нет, ни в коем случае.
5: Ну почему? Ей, может, что-нибудь надо?
4: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо. Облика морали, ферштейн.
3: Ох, ох, портерона. Ярмас, трукадар, робит.
1: По мотивам любимого кино.
2: Вдохновляющее, любимое, вечное.
1: На Авторадио Латвия.
6: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
7: Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'll lie.

0: дело мастера.
1: Когда на смесителе появляется белесый тусклый налет, он говорит не только о жесткой воде, но и о том, что поверхность нуждается в уходе. Известковые отложения постепенно разъедают покрытие, портят внешний вид и могут даже влиять на работу сантехники. Поэтому важно уметь удалять их не только покупными средствами, но и простыми домашними способами. Один из самых эффективных вариантов связан с кислотами. Лимонная кислота и столовый уксус действительно растворяют карбонаты кальция и магния, но важен правильный подход. Нужно слегка подогреть раствор, смочить в нем ткань и плотно прижать ее к месту с налетом. Теплая среда ускоряет реакцию, и состав работает гораздо глубже. Оставляют такую повязку примерно на 20 минут, затем поверхность промывают и протирают мягкой губкой. Это подходит для металла, керамики и стекла, но не для натурального камня, где кислоты могут оставить матовые пятна. Если налет плотный и шероховатый, помогает паста из соды. Но важно помнить, что сода не растворяет минеральные отложения, а действует как мягкий абразив. Поэтому ее наносят тонким слоем и используют только на прочных поверхностях, избегая хрома и деликатных покрытий. В сочетании с небольшим количеством уксуса реакция становится более активной, и твердый налет отделяется легче. Для душевой лейки есть еще один рабочий прием. Ее можно заполнить раствором уксуса изнутри, просто опустив головку в пакет или контейнер. За несколько часов жидкость очищает засоренные отверстия и напор восстанавливается. Полезно помнить о профилактике. После каждого использования сантехники стоит протирать поверхность насухо. Влага, которая остается на металле и керамике, становится источником будущих отложений. Если вода в доме очень жесткая, можно установить простой бытовой фильтр или магистральный умягчитель, который заметно сокращает образование налета. Когда сантехника снова блестит, а работа воды становится ровной, даже такие мелкие бытовые процессы требуют внимания и аккуратности. Справиться с этим спокойно и правильно – это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Горение.
4: Февраль, март, апрель, май.
5: Покупая бытовую технику горения в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее.
6: Много стоящих призов.
5: 50 мощных пылесосов. Современная плита. Удобная морозильная камера. Трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай.
7: Номер лотереи 8874.
8: ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ.
9: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
10: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam piedāvājumi ar paldies karti. Cukurs Extra Line 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Papīra dvieli Zeva Jumbo Everyday 2,39 centi. Maksima.
3: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня, и собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 8-е место.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
2: Седьмое место.

0: Реклама.
1: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
3: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: партнеры. В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит того.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. 4-е место.

Главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшоу-сервис. Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили, где карп на столе, там праздник в семье, а запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное, то, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Луис Капалди – balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi – labākie hiti, tūkstošiem fanu, un tu! Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi – 31. maijā Viļņā.
4: В магазинах Lidl товары для твоего автомобиля. Подготовь свою машину к любой поездке. С четверга мойка высокого давления 69 евро. Платформа-скамья для монтажных работ 27 евро. И мини-компрессор 11 евро. Lidl стоит того.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
8: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
9: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билеши Парадизе».

дожди. Здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты.

о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обидами.

только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
0: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28 770 660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника, Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл. Стоит.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70. 14 августа. Вандерсал.

0: От проверенных временем хитов к новым песням.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия. Часики. Живое выступление 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда на смесителе появляется белесый тусклый налет, он говорит не только о жесткой воде, но и о том, что поверхность нуждается в уходе. Известковые отложения постепенно разъедают покрытие, портят внешний вид и могут даже влиять на работу сантехники. Поэтому важно уметь удалять их не только покупными средствами, но и простыми домашними способами. Один из самых эффективных вариантов связан с кислотами. Лимонная кислота и столовый уксус действительно растворяют карбонаты кальция и магния, но важен правильный подход. Нужно слегка подогреть раствор, смочить в нем ткань и плотно прижать ее к месту с налетом. Теплая среда ускоряет реакцию, и состав работает гораздо глубже. Оставляют такую повязку примерно на 20 минут, затем поверхность промывают и протирают мягкой губкой. Это подходит для металла, керамики и стекла, но не для натурального камня, где кислоты могут оставить матовые пятна. Если налет плотный и шероховатый, помогает паста из соды. Но важно помнить, что сода не растворяет минеральные отложения, а действует как мягкий абразив. Поэтому ее наносят тонким слоем и используют только на прочных поверхностях, избегая хрома и деликатных покрытий. В сочетании с небольшим количеством уксуса реакция становится более активной, и твердый налет отделяется легче. Для душевой лейки есть еще один рабочий прием. Ее можно заполнить раствором уксуса изнутри, просто опустив головку в пакет или контейнер. За несколько часов жидкость очищает засоренные отверстия и напор восстанавливается. Полезно помнить о профилактике. После каждого использования сантехники стоит протирать поверхность насухо. Влага, которая остается на металле и керамике, становится источником будущих отложений. Если вода в доме очень жесткая, можно установить простой бытовой фильтр или магистральный умягчитель, который заметно сокращает образование налета. Когда сантехника снова блестит, а работа воды становится ровной, даже такие мелкие бытовые процессы требуют внимания и аккуратности. Справиться с этим спокойно и правильно – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Лидл в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Куриное филе XXL 1 килограмм 5,89. И растворимый кофе Якобс 200 грамм 7,99. Лидл стоит того.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.

0: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с ней.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как живут и что чувствуют наши питомцы. И сегодня речь пойдет о том, что происходит с собакой, когда она погружается в свой ночной отдых. Ведь ее сон оказывается намного богаче и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во сне собака переживает свои маленькие приключения, и специалисты отмечают, что ее цикл сна во многом напоминает человеческий, поскольку включает в себя последовательные фазы. Среди них есть фаза быстрого сна, когда мозг становится особенно активным. И именно в этот момент считается, что собака видит сновидения, которые могут быть такими же яркими и насыщенными, как и ее впечатления днем. В эти минуты можно заметить, как питомец мягко подергивает лапами, а его дыхание становится более частым. Иногда он может тихо поскуливать или издавать едва слышные булькающие звуки, что говорит о том, что внутри сна разворачиваются важные для него события. Чаще всего такие движения отражают переживания прошедшего дня. И собака словно вновь гуляет, играет с любимой игрушкой или бежит рядом с хозяином, проживая те моменты, которые оставили в ее памяти особенно яркий след. Поэтому сон становится своеобразным продолжением ее дневной жизни только уже в тихом и безопасном пространстве. Если же питомец начинает скулить или визжать, то может возникнуть впечатление, что ему снится что-то неприятное. Однако специалисты подчеркивают, что не стоит будить собаку в такие моменты, поскольку резкое пробуждение может напугать ее, нарушить естественный ритм сна и привести к беспокойству или раздражительности. Взрослой собаке в среднем требуется от 14 до 16 часов сна в сутки, а вот щенку может понадобиться от 16 до 18 часов, чтобы восстановить силы, сохранить здоровье и спокойно воспринимать окружающий мир. Ведь именно качественный сон помогает питомцу оставаться энергичным, уравновешенным и любопытным. И пока собака спит, мир на четырех лапах становится чуть понятнее.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И Кока-Кола или Кока-Кола Zero 99 центов. Lidl стоит того.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, отключите свет.
2: А по шапке мостиком по темной переулке.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд.
3: Мечта!
0: Мой
4: любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесерс.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. «За нас красивых».

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало.
1: Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Интересный факт. Первый автомобиль. Спор о том, какой автомобиль был первым в истории, до сих пор не решен. Некоторые приписывают это звание машине Benz Patent Motorwagen. Ее создал Карл Бенц в 1866 году. Остальные считают, что паровые машины начала 19 века являются родоначальниками автомобиля. В любом случае, автомобиль Benz был первым серийным автомобилем с бензиновым двигателем.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта». Рига. Улица Эрнеста Бирзника-Упиша, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
5: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: Мысли вслух. Александр Серов.
1: Вы знаете, если так говорить объективно, то, вероятно, вот те девочки, которые были по 17-18 лет образца 88-89 годов, они выросли, стали женщинами, им сейчас уже за 40. И они снова приходят. И, вероятно, какая-то ассоциация, какие-то воспоминания, какие-то эпизоды. Это приятно. Но я не могу сказать, что у меня ажиотированная публика. Безусловно, все стало гораздо скромнее. Лето надо заниматься все-таки, ну, не то что пиаром, по крайней мере, обращать внимание на свою персону как-то. А я человек, не раздвигающий локтями, а человек, который, собственно, примитивен в своем, так сказать, посыле, потому что эстрадное пение для меня считается просто обыкновенным эстрадным пением, без претензий на победу среди поп-артистов.
0: Сказано на Авторадио Латвия.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Лидл стоит того.
2: Канадиешу рок-звайгзне Брайанс Адамс atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Brajans Adams 27. Septembrī

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Басков. Я буду руки твои целовать. Живое выступление 2022 года.

я для тебя не буду звезды хватать в охапке.

0: Интересный факт. Музыка в автомобиле. Мы давно уже не представляем себе поездки без музыки. А вот первое радио в машине появилось только в 1930 году. Причем за его установку нужно было заплатить большие деньги. Это примерно 1/6 от стоимости всего автомобиля.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: сибирские морозы.
1: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Цинтари. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Луис Капалди. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu, un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu, un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Остановка.
1: Пришло время сделать очередную вкусную остановку. Сегодня на вашем столе рыба, запеченная в духовке. Ароматная, нежная и по-настоящему домашняя. История блюд из рыбы началась еще в древности. Люди готовили рыбу задолго до того, как появились печи и сковородки. Ее запекали на углях, в глине, в листьях и в жаровнях из камня. Со временем это стало настоящей традицией, а в Европе запеченная рыба заняла особое место на праздничных столах. Особенно ценили карпа. Его считали символом достатка и благополучия. Недаром в старину говорили, где карп на столе, там праздник в семье. А запекание в духовке стало тем способом, который сохраняет вкус, сок и аромат. Чтобы приготовить карпа, нужно немного внимания и простых ингредиентов. Очистите рыбу, удалите внутренности, тщательно промойте и обсушите. Сделайте несколько неглубоких надрезов по бокам и натрите смесью соли и специй для рыбы. В брюшко положите укроп, зеленый лук, немного лимона и каплю сливочного масла для мягкости. Переложите карпа на противень. Можно добавить вокруг немного овощей – морковь, лук и картофель. Они впитают сок и станут ароматным гарниром. Запекайте при температуре около 180 градусов примерно 40 минут. Подавать карпа необходимо горячим, а по желанию его можно посыпать зеленью и слегка сбрызнуть лимонным соком. Согласитесь, что это простое блюдо, но в нем есть что-то особенное, то, что делает дом уютным, а ужин по-настоящему вкусным. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

0: не играет в хоккей.
1: Музыки много. Авторадио одно.
2: Авторадио Латвия. 103.2 FM.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: по мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. Служебный роман.
2: Ну все, Новосельцев, ваше дело труба.
3: Моя старуха вами сильно интересуется. Личное дело изучает.
4: Меня увольняют с работы.
2: За что?
4: За хулиганство.
2: Ой.
4: Верочка, узнаете, может, она меня сейчас не примет, а?
2: Угу, посидите. Тут Новосельцев пришел.
5: Я его не вызывала.
2: Хорошо, я скажу, что вы заняты.
5: Нет, это не совсем удобно. Скажите, пусть войдет.
2: Угу.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути. Bye.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Ты далеко, ты не со мной сейчас, а я в пруду для лилии, лилии.
0: Первое автомобильное радио.
1: Горький мед на губах, не надо печалиться.
0: 103.2 FM.
1: Кому какая разница?
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: 90-е годы подарили российской эстраде много молодых и талантливых исполнителей. Едва ли не каждый месяц загорались новые звезды. Среди ярких имен выделялась и группа «Иванушки Интернешнл». История создания коллектива была тривиальна, но вместе с ребятами подпевали все. И, как известно, ребята разбили не одно девичье сердце, покоряя юных красавиц текстами о любви. Еще одна песня об этом чувстве. «Тополиный пух» в живом исполнении группы «Иванушки Интернешнл».
2: Тополиный пух!
3: Еще раз вас подревожу.
2: Давай, Олежка, давай.

0: наши, родные, родные, родные! 20 лет вашей любви переполняют наши сердца на много 100-200 тысяч лет вперед! Мы вас любим от всей души!
1: Спасибо большое, друзья!

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Интересный факт. Логотип BMW. Сегменты логотипа BMW были раскрашены в белый и синий, потому что эти цвета являются символическими для Баварии, где располагается производство. Позже маркетологи BMW придумали легенду, что на логотипе изображен стилизованный белый пропеллер аэроплана, рассекающий синее небо. Дело в том, что изначально BMW была создана для производства двигателей самолетов и только через 10 лет начала выпуск автомобилей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет перекрестку любви.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том,

бродягу до них высот, который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранства, мадам.

проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

пари. На асфальте вас дети рисуют, Моншер, как вы на королеву похожи.

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: Только

Авторадио Латвия. Живой звук. Михаил Шуфутинский и Ярослав Сумишевский. Левый берег Дона. Запись выступления июль 2024 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

0: ваше радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». «Плачь и смотри». Живое выступление 2023 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

0: Интересный факт. Лоси и олени. Лоси и олени нередко становятся жертвами автомобилей. Особенно в зимнее ночное время, когда из-за скользкой дороги водитель не успевает затормозить перед вышедшим из леса животным. В одной только Финляндии каждый год на трассах погибает 4000 северных оленей. Для уменьшения этого количества в 2014 году финские оленеводы стали опрыскивать рога своих животных спреем, который при засыхании становился светоотражающим покрытием. В итоге этот метод не принес ожидаемого успеха, а лучший эффект показало мобильное приложение, отслеживающее перемещение больших групп оленей и уведомляющее об этом водителей.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Филипп Киркоров. «Жестокая любовь». Живое выступление 2019 года.
1: Сами понимаете, без песен о любви сегодня невозможно мне. Хотя бы в песнях о любви.

что хочешь, бери. И с надеждой ждал, когда же тронется лед, Боже, только в сердце любима. Королева, или на

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

0: тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей. Может, синий туман,
1: может, синий туман,
0: может, я